0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Oh, Father, tell me.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародная федерация легкой атлетики официально покинула усилия санкций супроць белорусских спортовцев. Про это заявил керовник организации Себастьян Коу. А вот для его слова решение World Athletics было принято незалежно от позиции Международного олимпийского комитета, который ранее снял обмежевание с Беларуси. Коу подкреслил, что федерация не лечит необходимым изменять свою позицию. При этом керовник World Athletics отзначил, что квалификация на Олимпиаду 28 года в Лос-Анджелесе начнется только праз год, и до того часу ситуация может измениться. Европейская гимнастичная федерация сняла санкции с белорусских и российских спортовцев. Теперь яны смогут выступать на международных турнирах под державным стягом и с национальными гимнами. Решение будет действовать на всех спаборництвах под эгидой организации. Ранее аналогичный крок сделала и Международная федерация гимнастики. У чемпионата Беларуси по футболу завершился 9-й тур высшей лиги. Минская «Динамо» здобыла волевую перемогу над Днепром 3-1 и скоротила отставание от лидера МЛ «Витебск» до 1 очка. Сам МЛ «Витебск» у хатнем матче не здолел обыграть «Гомель» 0-0, при том, что витябляне не реализовали пенальти. Матч прошел при аншлагу, однако увагу частки заузяторов притягнул концерт российского спевака «Газан» после гульни. У інших матчах тура Нёман перамог Баранавічы 2-1, Торпеда Белас разгромила Минск 3-0, а Батэ выратаваў нічыю со Славіяй 1-1. Нападаючы мюнхенскай Баварыі Харры Кейн атрымаў залатую буцу па выніках сезона 25-26. 32-гадовы англічанін забіў 36 галоў у 31 матчы Бундэслігі і стаў найлепшым бамбардзірам ва ўсіх лігах Еўропы. Другое месца ў гэтым рэйтынгу засталося за нарвежскім форвардам Эрлінгам Холандам з Манчэстэр Сіці, які адзначыўся 27 галамі у АПЛ. Замкнул тройку нападаючи мадридского Реала Кильян Мбаппе с 25 голами у Ла Лизе. Одразу три гульцы у першиню у своей карьеры отримали выклики у сборной Беларуси по футболе. У перший раз на поле уже у червени могут выйти 36-годовый паўабаронца Нёмана Михаил Козлоў, 19-годовый хаўбек Минскага Динамо Артём Сакалоўскі и 21-годовый абаронца МЛ Витебск Кирилл Гаманов. 5 червеня команда Виктора Гончаренки згуляе супраць Сиры, а 9 числа с Буркина Фасо. Абодва поединки пройдут на национальном футбольном стадионе у Минску. Гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. На выходных Эммануэль Макрон позвонил Александру Лукашенко упершиню с 2022 года и закликал не вмешиваться во украинский конфликт.
3: На думку политичного оглядальника Александра Фридмана, звонок Макрона – новина тревожная. Не выключена, меркует эксперт, что заявы Киева про погрозы с боку Беларуси все ж варто воспринимать серьезно, альбо больше серьезно, чем информационно-психологичную операцию.
2: Про что еще могли говорить Макрон и Лукашенко?
3: У эфира Еврорадио тему обмерковали наш редактор Змісер Лукашук и директор программы по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас.
4: Я учора глядзеў такія экстренныя выпускі, якія умее рабіць Віталій Портнікаў, і ён звярнуў увагу на тое, што ну выходны дзень, нядзеля, і нешта ж такое неадкладнае прымусіла Макрона свой спыніць выходны дзень і пазваніць Лукашэнку. Як вы лічыце, ці варта звяртаць на гэта увагу, ці сапраўды нешта такое экстраардынарнае здарылася, што прымусіла Макрона зняць трубку і набраць Минск?
0: Ну, чтобы, так сказать, поддержать интригу, да, наверное, что-то могло случиться, я скажу об этом через 15 секунд. Но, значит, когда Макрон что-то делает в такой спешке, это не обязательно, что что-то случается. Возможно, он решил, что для того, чтобы, так сказать, половить рыбку в мутном эфире и обратить лишний раз на себя внимание, ему стоит именно совершить вот этот вот телефонный звонок. Он, в общем, любит такие вещи делать. Это, конечно, полушутка, но только наполовину шутка. Вторая, правда, вероятность здесь более серьезная. Гипотеза может быть более серьезной, и она может быть связана с тем, что он звонил для того, чтобы донести до Лукашенко некую совокупную, общую, согласованную точку зрения всего Европейского Союза. А согласованная точка зрения Европейского Союза может быть в этом случае связана с тем, что европейцы получили какие-то разведданные, что с территории Беларуси в адрес Украины все-таки что-то такое очень неприятное готовится, потому что, так сказать, ну, в контексте российских ударов Орешником, в контексте еще каких-то вещей похожих, той же самой ядерной тренировки, нельзя исключать, что, ну, опять-таки, с учетом того всего, что говорят украинцы сами, нельзя исключать, что существует действительно какая-то информация, согласно которой есть вероятность перехода с нынешнего противостояния на более новый, очевидно, более трагичный уровень. И не исключено, что действительно Макрон решил или сам, или от лица своих, так сказать, товарищей позвонить и предупредить Лукашенко, чтобы он этого не делал, чтобы Беларусь не повышала своего уровня участия в войне, не допускала эскалации войны с ее территории. Я еще раз говорю, я не готов утверждать, что это именно так. Это всего лишь гипотеза, есть другие гипотезы, но эта вещь достаточно серьезная. Мы видим, что, в общем, так или иначе, все происходящее вдоль Украино-белорусской границы начинает обсуждаться сейчас с большим таким чувством опасности и так далее.
4: Коли мы кажем про то, что Путин подмял цалком под себе Лукашенко, он ніяк на рашэнні, якія прымаюцца ці могуць быць прынятыя у Москве, не можа паўплываць, то што толку палохаць Лукашэнку? Ад яго ўсё адно нічога не залежыць.
0: Я думаю, что вот это то, что называется последние мили, да, вот как всегда, что-то он еще может предпринять. Я думаю, что он тоже, он понимает все риски этой ситуации. Он может что-то как-нибудь затянуть, заволынить, пообещать, потом не сделать, потом сослаться. Ну, собственно, он и пытается продвигать вот этот дискурс, который для него не новый, что нет-нет, в Украину-то он не полезет, он будет защищать Россию от западных, значит, атак с Запада, которые никто не собирается организовывать. И Россия, как будто ядерная держава Россия сама уже потеряла, так сказать, все возможности сдержать нападение на себя. Посмотрим, что он может сделать. Ну, он может... Знаете, тут с чего надо вообще на самом деле, из чего надо исходить? Ну, опять-таки, надо хорошо бы знать ответ на вопрос, ответа на который у нас сегодня нет. Как вот Лукашенко хотел бы, чтобы его войти в историю? Я не преувеличиваю, это драматично звучит, так пафосно, но я думаю, что вот именно об этом он сейчас задумается. Как человек, который стал первым президентом независимой Беларуси, или как человек, который, так сказать, стал временным правителем Беларуси, который так или иначе просто потом принес ее на блюдечке в Россию. Он ведь не хочет этого последнего. Он, безусловно, хочет, чтобы история помнила, я так думаю, о нем, воспоминала о нем в других терминах. Бог его знает, может быть, в какой-то самый последний момент он и попытается, значит, что-либо сделать. В отставку, в конце концов, уйти. И вот пусть Россия окажется в ситуации в Беларуси, когда что-то надо будет делать, а что непонятно, кто управляет непонятно, куда идет хаос непонятно. И вот захочет ли Москва, значит, в этих обстоятельствах, я, конечно, размышляю просто, какие-то тоже придумываю возможности. Но вот представьте себе, вот Путин говорит ему что-то, вот давай, Александр Григорьевич, делай то-то, то-то и то-то. А он говорит, нет, Владимир Владимирович, я вот на это я уже не пойду. Я, вот вам мое это самое заявление об уходе в отставку. И черт его знает, так сказать, и так хватает о чем думать. У Кремля тоже достаточно, так сказать, вопросов, из-за которых у него болит голова. А тут еще Лукашенко может сказать, что вот сейчас в Беларуси будет то ли оппозиция, то ли хаос, то ли непонятно что. Я не знаю, он в общем, умеет как-то разговаривать с Путиным. Я не боюсь себе в этом противоречить, стратегически тут ничего не изменилось. Ну, ему же, он же все эти годы последние, там, 2 десятилетия, 2,5, как он имеет дело с Путиным. При Ельцине ему, понятно, было жить очень комфортно. Но при Путине ему часто бывало некомфортно. Он, в общем, затягивал с принятием решений, а потом, так сказать, дожидался, пока реализуется старый армейский принцип «не спеши выполнять приказ, жди, когда отменят». Ну, иногда ему удавалось этого именно так и провернуть ситуацию. Сейчас гораздо сложнее. Но все будет зависеть в том числе от того, как себе Путин все это представляет. Возможно, Путин подумает о том, что издержки возможной ситуации не стоят того, чтобы додавливать сейчас Лукашенко. Но этого я не знаю.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Аркадзем Мошасам.
4: Ну, вось вы кажаце, Пуцін гатовы весці перамовы з Еўрасаюзам, але я так разумею, што Еўрасаюз таксама вельмі нават так і хоча паспрабаваць, прынамсі, весці перагаворы з Расіяй. Не выглядае гэта неяк, ну, то бок, як гэта, яны хочуць ініцыятыву Трампа перахапіць, бачучы, што ў Трампа, як вы кажаце, імпэт і цікавасць да гэтага знік. Ці вот это што, жаданне, как бы, нарэшце, што-нібудзь зрабіць, каб спыніць і скінуць сябе са сваёй галавы вот эту боль пра ўкраінскую вайну і неабходнасць траціцца на яе. Вот што, наколькі тут цікавасць сапраўды Еўропы ёсць да гэтага працэса?
0: Я думаю, што сегодняшнее пакаленне еўрапейскіх палітыкаў наконец-то стала воспринимать украинскую войну как что-то очень серьезное и потенциально болезненное и опасное для себя. Это вопрос денег для Украины, это вопрос глубокой военной реформы самого Европейского Союза и вообще других европейских стран. Это вопрос о том, в какой форме сохранится и в какой форме нужно сохранять НАТО, и нужно ли, и вообще, что они могут сделать без Америки. Понимаете, ситуация на самом деле, она ведь становится все более такой нервной, что ли, ну, я не буду говорить взрывоопасной, но как бы уровень нервичности в реакциях, он очень вырос. Смотрите, у нас вот 5-й год войны, что у нас в последнее время произошло? Сначала пало правительство Латвии. Ну смотрите, из-за того, что где-то сгорел резервуар, так сказать, непонятным образом, то ли он там был, то ли он был пустой, то ли вообще непонятно что, развалилась правительственная коалиция. Я, в общем, других таких случаев за последние 4 года не помню. Тем более в этих странах. Казалось бы, если уж вы стоите на пороге, не дай бог, войны, вооруженного конфликта, вам надо консолидироваться, а у вас валится правительство. Тут же после этого на воздушном пространстве Эстонии был сбит украинский дрон. Тут же, мгновенно. У нас здесь в Финляндии тоже идут дискуссии, и многие люди уже говорят, извините, вот украинские дроны, не надо, чтобы они сюда залетали, потому что, как бы, извинений нам все-таки уже мало. То есть я думаю, что украинцы тоже понимают, что страны, граничащие с Россией, не очень хотят, чтобы их воздушное пространство использовалось для этого. Но, как бы, раньше все это было на уровне досужих разговоров, а теперь вот каждый раз, когда то ли падает дрон, то ли он летит, возможно, падает. В ночь с прошлого четверга на пятницу, неделю назад, 10 дней назад примерно, в Финляндии, так сказать, ну, воздушную тревогу как таковую не объявляли, но как бы было заявлено об опасности, попросили людей оставаться дома, прятаться. Отменено было, если я сейчас память не изменяю, порядка 400 автобусных рейсов. Куча народу не пришла на работу в результате. То есть это же не мелочь. Это все как бы... Я думаю, что еще год назад бы никто об этом всерьез бы не подумал. Сейчас думаю. То есть что европейцы хотят? Европейцы хотят тоже выяснить, ну, опять-таки, поскольку они... Сколько им платят? И какие возможности размена? Потому что на сегодняшний день понятно, чего потребует Россия. Она потребует признания своей победы в Украине, она потребует снятия санкций, и она потребует возврата замороженных средств. А что она может дать взамен? Да пока, в общем, как-то непонятно. И я думаю, что европейцы хотят это тоже выяснить. И все тут, как бы, политических сил внутри Европы, которые хотят со всем этим покончить, забыть и перевернуть страницу, не так мало. Я не говорю, что их достаточно, но давайте смотреть, как будет дальше идти ситуация с альтернативой для Германии. Кто будет президентом Франции через год? А там проблемы могут создать как правые, так и левые в этом смысле. Для так сказать, для Украины прежде всего. И так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что европейцы хотят выяснить, что что можно получить путем переговоров. А Россия, я думаю, что хочет тоже попытаться выяснить, до каких пределов европейцы будут готовы отступать.
4: И вот, коли отштурхнуться от этой темы перемовов и жадания ЕС, Европы, все-таки выйти на некую перемовную линию с Путиным, узникая, вертаемся до звонка Макрона. Игорь Тышкевич пишет, и тут узникает пытание, кто перший потелефонуе, мается на увазе Путину с Евросоюза, и передать праз разговор с Лукашенком некие тезисы у Москву цалком реально, да, махчима и почуть у отказ некую информацию, особливо уличивая, что официйному Минску контакты с ЕС потребные. Ти махчима такое, что и Макрон выкористовывая Лукашенку, как там распачать и закинуть некие тезисы про его Путину?
0: Я не знаю. Я как бы, мне очень трудно комментировать что-то, что возможно. Возможно, но не рационально. Потому что, а почему надо идти через Лукашенко? У Франции что, больше нет посольства, что ли, своего в Москве? Есть. Нельзя послать спецпредставителя? Можно. Как бы, да, конечно, можно себе представить себе ситуацию, что вот Лукашенко потом перезвонит Путину, а так сказать, какой-нибудь высокопоставленный дипломат будет идти на более низком уровне. Но, собственно, Путин, он ведь из тех людей, которые, он неоднократно об этом говорил, что договоренности, и правильно говорил, что договоренности достигаются на уровне конкретных дипломатических контактов. Это большая работа. Мы вот сейчас видим, что тот же Трамп съездил в Китай, и, в общем, съездил по-пустому. То есть мы вот это уже все видели, его там встречи с тем же корейским руководством во время первого срока. Он почему-то считает, что он такой талантливый, что он может приехать, обаять или додавить, и все будет, и соглашение будет достигнуто. Нет, в классической дипломатии так не делается. Сначала ведутся переговоры на низком техническом уровне, а потом уже подключаются политики высокого уровня. Мог ли Макрон рассчитывать, что он через Лукашенко что-то передаст? Да, но я думаю, что можно было бы найти и других таких посредников. Не Пашиняна, конечно, в нынешней ситуации, но я думаю, что можно было бы попытаться поискать людей, прежде всего более влиятельных в глобальном масштабе, представителей соответствующих стран. Они есть, и это было бы проще. Ну, как бы люди, естественно, вольны высказывать любые значит, гипотезы в этом плане. Я в этом ничего, так сказать, плохого не вижу, но сам я в это не верю. Я еще раз говорю, я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
4: Дякую великий. Сапраўды вельмі важные тезисы и цікавые. Як мне подается, зараз мы почули от нашего гостя, керовник директора программ по России, Всходней Европе, Евразии, Финского института международных отношений Аркадия Мошеса. Дякую великий, господар Аркадь. До встречи. Живе Беларусь. Евразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Рэальная пагроза ці ІПСА, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
5: 26-му або 27-му році це буде зовсім за іншым сценарыем відбуватися.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў

0: Гребьорська радіо, це якраз зараз чергові коментарі до чергового питання у нашому ефірі. Що робить з білоруським новокаратичним силам у керунку становлення нової демократичної Білорусі до визволення усіх політв'язнів? Ці стамілося Литва. Допомога з білорусам, де яка сироці у питанні отримання віду на жахарства. На гряди інше питання відказує литовський політолог, доцент партнерства Інституту міжнародних відносин і політичних наук Віленського університету Вітіс Юрко. Конец.
1: Солидарность очень важна. Фоточки, рисунки – это тоже нужно, но мы говорим про баланс, и потому что некоторые вещи проще делать. А международная отказность – это та сфера, где требует очень много усилий, и результативность этого не приходит за один день. То, что надо говорить с разными столицами, а не просто «Ай, сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку». Так мой призыв – не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые они есть, международные механизмы, которые они есть. И мы видим из того, что Карина Москаленко говорила, из того, что делает Литва, что потенциал далеко не исчерпан этой работой. Правозащитники белорусские над этим работают. Есть конкретные примеры, данные, которые используются, но просто не терять фокус, продолжать бороться, не ограничиваться только мероприятиями или какими-то докладами. На это и был призыв.
2: А что вы особисто пропоновываете? Потому что, правда, некоторые критикуют все демократичные силы, что они как бы и ездят в замежи, разговаривают, а вынику нема. Вот на ваш пункт глядения есть это выник все-таки? Или он не достатковый, и что вы конкретно пропонуете?
1: Мне так нельзя сказать, что выников нема. То, что есть и спецдокладчик, что есть офис открытый Совета Европы, где Беларусь вообще-то даже не является членом из-за смертной казни. То есть, что видим до сих пор, несмотря все-все происшествия, которые были, что Беларусь до сих пор является в повестке дня так в Брюсселе, так в Берлине, так в Вашингтоне, это большое достижение политиков. И как мы уже обсуждали, правозащитники из-за их работы, то есть документации репрессий, там архив и так далее, это дает возможность и для некоторых стран и международных организаций продолжать эту работу в направлении международной безотказности Беларуси. Но призыв был на то, что надо говорить конкретно, потому что диаспора белорусская очень большая, есть даже некоторые представительства в некоторых странах, что, к сожалению, некоторые страны предпочитают делать конференцию или какую-нибудь выставку или просмотр. Опять, это не критика этим действиям, но этим ограничиваться нельзя. Эти страны во всем евроатлантическом сообществе, которые говорят про права человека, демократию, что они не только словами, не только декларациями, но и реальными делами поддерживали повестку, продолжали давление. Так на международных платформах, там и вплоть до Международного уголовного суда, так санкционные политики, что белорусский режим, каждый чиновник, каждой клеткой чувствовал, что каждая репрессия, каждый шаг, нарушая права человека в Беларуси, он будет иметь конкретные последствия. На это призыв.
2: Вот мои коллеги из Польши скажут, что уже стали там литовские улады неким чином притеснять белорусов, хотя я кажу им, я этого не зауважаю, и даются там виды на жахарство, и не вельми долго люди там чекаются, и так далее. Вы сказали про то, что Литва стомилась допомагать белорусам.
1: Не так я сказал. Я сказал, что Литва была и остается чемпионом. Но, конечно, просто представьте, что и политзаключенные, и гибридные атаки, и международная безотказность, вот эта вся повестка, и шмат еще двухсторонних, это когда мы говорили про гибридные атаки, это инструментализированная миграция, и там всякого рода другие провокации, воздушные воздушные шары, контрабанды и так далее. Это все переутомляет. Там есть еще попытки там разделять и властвовать. И тут вопрос тоже дисциплины некоторых белорусов, где вы чего хотите? Почему вот откуда эта вот критика? На ком основывается? Потому что Литва является второй страной по величине диаспоры. И если смотреть с точки зрения, сколько тут мигрантов из Беларуси на одного человека, на одного гражданина Литвы, то есть, может быть, мы даже были не просто в первой тройке, а самой первой страной. И мы являемся самой первой страной для политзаключенных, которые депортируются и так далее. То есть, действительно, есть над чем работать, и Литва продолжает это делать. Но появляются какие-то странные голоса. Не знаю, откуда это происходит. Вам лучше задавать эти вопросы тем, которые вот стараются критиковать. А в чем вопрос? А как вы приехали там в ту же самую Польшу? Не через Литву? Ну, то есть, точно вам Литва не помогала? То есть, тут частично работает для некоторых усталость, для других это прямая или косвенная как бы попытка тоже переутомлять Литву. Потому что заинтересованность белорусского режима очевидна. То есть, давить на Литву, потому что они понимают, что это наиболее жесткая страна по поводу белорусского режима, также наиболее солидарная страна по поводу белорусских демократов, и которая является примером для всех других стран в евроатлантическом сообществе, ну, значит, надо делать все возможное, что Литва чувствовала напряжение по всем направлениям. И, к сожалению, некоторые белорусские демократы, осознанно или неосознанно, в этом тоже участвуют. Участвуют в каком-то более масштабном плане дезинформации, пропаганды. И тут, как я и говорил, вопрос дисциплины незалежных СМИ, понимая, задавая вопросы ЛРД, откуда данные, а про кого конкретно говорите. Потому что, да, есть вопросы аннулирования некоторых там ВНЖ. Часть из них обоснована, потому что там люди, которые раньше работали на там Министерство обороны или участвовали в репрессиях и так далее. И это первым делом вопрос безопасности тех же самых белорусов. Не только вопрос национальной безопасности Литвы. А из этого никто не говорит конкретно, говорит обобщенно. То есть, да, есть там пару тысяч, которые под цифрам. Но все концентрируются на тех, которые не получили ВНЖ, пару тысяч, но на десятки тысяч, ну, то есть в разы больше, 20 раз больше людей получили. Все это как бы не в счет. Как будто это само собой понятно. И вот, когда не даешь полную картинку, а выбираешь только какой-то сегмент для какой-то там критики, оно иногда видится, как имеет манипулятивный характер.
0: І тут так я нагадаю, що за 2025 год у Литві видали де подужали більше за 20 тисяч у виду на жихарство для білорусів. Адмови у видачі ВНЖ отримала каля 1500 білорусів.
3: Радіорація. Ми разом.

0: Outlook. Раніца з рацією.
1: А так само ще раз на білоруська радіорація. Передаю вам привітання. Будем далі разом. Наперед у нас сьогодні перемінне в облачності. Хоч день чекається. У Білостоку бересті дика рудні, ди навер місцями буде достатково сонячно. Ну, принаймні, така зараз раніця. У день так само, як подобаю синоптики, без опадков. Температура повітря зараз плюс 13 у Лиді, 14 у Гарудні, 15 у Волковицьку, у Білостоку, 15 у Гайновці, у бересті у Кубрі, ди 15 у Пінську. Гэта зараз плюс 23 чакаем сёння ў дзень. Але ў дзень паўночна-заходні вецер ды парывы таксама да 15-18 метраў за секунду. Грэ парывы. Месцамі нязначна павышаны атмасферны ціск. Сёння ў дзень чакаецца.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Белорусские грузы все больше пакутуют от обмежевания пропускной здольности российских портов. Отзначается недохоп флоту, обмежеванные могутности терминалов и недостатковые махчимости для дальнейшего росту перевалки. Про это пишет супольность чыгуначнікаў Беларуси. Додатковым негативным фактором является приоритетное размеркование ресурсов у корысть российских грузоотправщиков и операторов. На практике это приводит до того, что белорусские грузы, навык при стабильной чугуночной подаче, сутыкаются с затримками уже на портовом этапе. Такие затримки могут тягнуться тыднями, отзначают экспедиторы и логисты. Особливо востра проблема проявляется у працы российского порта Бронка, який функционует как контейнерный терминал и застается ключевым звеном у ланцужку экспортной контейнерной логистики белорусского калію. Полоцкий молочный комбинат опынулся у тяжким финансовым становище и сам подал заяву на банкротство. Это питание разглядалось у экономичном суде Витебской области. Огульная запазычность предприемства складая больше за 377 миллионов рублей. Супраць комбината открыто больше за 900 выканаўчых вытворчасцяў на значные суммы у разных валютах. При этом усе активы предприемства оцениваются прикладно на 260 миллионов рублей и значная их частка – знаходится у закладе. На комбинате працуя больше за 1300 человек. И он является важным для города предприемством. Амаль цалком належит державе и выпуская молочную продукцию под разными брендами. Стал вядомы рыначны кошт палаца Радзівілаў, які Расейка купіла за дзве базавыя. Палац у Дзятлаве набыла грамадзянка Расеі, якая ўжо некалькі гадоў жыве ў Менску. Яна дзялілася планамі адкрыць будынак для наведвальнікаў, а таксама зрабіць некалькі пакояў для сябе. У палаца унікальная ступень захаванасці. Вонкавае аблічча і ляпніна ў добрым стане. Але для яго рэканструкцыі новай уладальніцы спатрэбяцца сур'ёзныя ўкладанні. Пры гэтым рыначны кошт объекта оценили у 255 тысяч рублей. Это значит больше за 90 тысяч долларов. Палац уявляя собой двухповерховый цагляный будинок со склепом и четырьмя холодными прибудовами. По законе новый уладальник обязан заховать историчное обличье будинка, а реконструкцию необходимо провести на протягу 5 ходов. На белорусскую АЭС потребуются работники. Спис вакансий размещены на сайте службы занятости. Для многих вакансий потребны люди с высшей эдукацией. Наявность в опыту работы – важный критерий отбору претендентов на керующие посады. Так само варто уличивать, что зарплатные пропановы от наймальника не смещают конкретные суммы, а указываются у рамках довольно широкого диапазона. До прикладу, начальнику измены АЭС пропонуют минимально 3757 рублей, а максимально 6425. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 65 грошей, евро 4 злотые 24 гроши, у Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 75 копеек, евро 3 рубли 19 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 52 копейки. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: тут же нічого. Розмова не була приємною. Відавочно не була приємною, свідчачи по тому, що там французький бок. Яны подкреслили сам факт. Важно было быть першими, каб запустить гэтую новину. Бачить гэта вось тое, што яны там паспяхова правялі гэтыя выпрабаванні ядерной зброї, што вось яны такія моцныя. Магчыма, там Лукашенко нешта сказалі, магчыма, ён там вядзе размовы зараз Путіна.
1: Я нагадаю, такая вось ситуация, між іншим, переглядаю калічнасці, Эммануэль Макрон у размове с Александром Лукашенком 24 травня подкреслил ризики для Беларуси у выпадку дальнейшего удела альбо саудела российской у российской военной кампании супраць Украины. 15 хвилину застается зараз до 9 Беларуси, до 8 Польши. Мы далей протягиваем тему в нашем эфире.
2: Политхит с Виталем Цыганковым.
3: В неделю 24 мая Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную размову. Обмерковали региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евразвязом и Францией в приватности. Поведомил официальный Минск, отзначивши, что размова отбылась по инициативе французского боку. Подробности телефонной размовы публиковало агентство France Press. Журналисты со спасылкой на анонимные украинцы в уточнении французского президента поведомили, что Эммануэль Макрон выразно окреслил ризики для Беларуси в выпадку дальнейшего утягивания в российскую войну супроть Украины. Акрамя того, лидер Франции закликал Александра Лукашенко сделать необходимые кроки для полепшения отношений помеж Беларусью и Европой. Меркую, что звонок Макрона можно разглядать как протяг тех жорстких заявов, которые в последний час сыплются на адрес официального Минска с боку керавництва Украины. Выглядит, что на самой справе украинцам альбо заходним веткам удалось доведаться певные подробязности размову помеж Лукашенком и Путиным, у яких господар Кремля потребует от белорусского правителя примать больше активный удел в войне супроть Украины. Так что президент Франции вырашил, что есть необходимость не праз посередников, а особисто попередить Лукашенко про негативные наступства для его в выпадку больше активного удела Беларуси в войне. Тем больше на фоне того, что за последние дни Макрон двоече контактовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Відавочна, в Европе саправды остерегаются сценарию новой активизации полночного напрямку супраць Украины с белорусской территории. Особливо на фоне совместных ядерных учений Беларуси и России и заяв Киева про погрозу с полночи. Дарэчы, як вядома, французы совместно с поляками плануют провести на территории Польши свои ядерные маневры. Як поведомляется, с отпрацовкой нанесения ударов по объектам на территории России и Беларуси. З іншага боку, звонок Макрона – это сигнал, что Захад не лишит правильным полный разрыв контакта с Минском. Макрон фактично показывает, канал связи с Лукашенком все еще потребны, хотя бы для стремления дальнейшей эскалации. На фоне того, как в черговый раз обострились дискуссии на конт стратегии ставления до Минского режима, керавник Франции демонстрирует, что не лишить Лукашенко никим, выключно марионеткой Путина, якая выконая любые ягоные загады. До того ж, апошніми днями актуалізаваліся і звестки про магчымый перамоўный трек Евразвязу з Россией. І цалкам магчыма, што Макрон заодно вырашил праз Лукашенко перадаць некое послание у Москву, ну альбо пачуць ад Лукашенкі некую інформацію про намеры Кремля.
2: Политика з Віталём Цыганковым.
4: Беларуская радіорація. Рація.ком

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Таксама зараз дакладна 10 хвілінаў застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшы. Таксама застаецца 10 хвілінаў. У нас наступны суразмоўца, пытанне перамоваў з Александрам Лукашэнкам, ды вызваленне чарговай партыі па Літве зняў на нейкі час, адышоў на другі план. Так кажа, былы палізняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст цэнтра грамадскіх ініцыятываў «Наш дом» Сергій Спарыш. Інфармацыі не багата, яе даводзіцца збіраць.
2: Ну, нам трудна судзіць аб этом, потому што нужна знать очень много информации, которая до нас, конечно же, не доходит. Это инсайты, которых, судя по всему, ни у кого, кроме офиса Трампа, нет. Вот. Есть опасность того, что будет серьезный конфликт в регионе, поэтому вопрос о политзаключенных и вопрос о переговорах с Лукашенко, может быть, на какое-то время отошел на задний план. Потому что какой смысл договариваться с ним об освобождении нескольких человек, если может быть конфликт с применением тактического ядерного оружия? Это было бы просто бессмысленно. Вот. Возможно, вторая причина – это то, что Коул сказал Лукашенко о том, что следовало бы не только освободить имеющихся политзаключенных, но и прекратить репрессии. А как в таких условиях Лукашенко продолжать диалог? Ну, наверное, только сказать «нет, извините, мистер Коул, на это я пойти не могу». Но на самом деле трудно сказать, почему это все происходит таким образом. Я думаю, что все-таки какое-то освобождение, какой-то новый список через какое-то время будет, потому что Коул должен скоро приехать в Минск, и он собирается добиваться освобождения нескольких человек конкретно, насколько мы знаем, например, по списку черных словей, за которых наш дом адвокатирует в последнее время. Он ответил, что когда приедет, он поднимет вопрос по черным соловьям перед Лукашенко. Так что я думаю, что все-таки будет освобождение определенного количества политзаключенных в ближайшее время.
3: А что, на вашу думку, зараз наибольш уплывает на вот такие кулуарный перамовный процесс помеж Минском, Заходом, помеж Злучаными Штатами? Чому у тым лику режим зараз все-таки узмасняет репрессии? Иди узмасняй ее, ну, в вашем разумении.
2: Я думаю, они как шли, так и идут и будут идти, потому что для режима Лукашенко именно репрессии – это основа стратегии выживания в ближайшем будущем. Других вариантов у него особенно-то и нету. Вот и все. А основной фактор, как я уже сказал, это вероятность войны.
3: Чи створяется у вас такое выражение, что пытание политвязня, у их вызволение поступово неким чином вот так изникает с первых сторонок международных СМИ, менавито белорусских политвязнев? И чему варто отрымать далее эту тему?
2: Необходимо об этом продолжать говорить, потому что, прежде всего, это люди, которые должны быть освобождены, люди, которые сидят не за что или за то, что они поступили правильно в свое время. Поэтому необходимо продолжать. Почему уходит на второй план, я не знаю, я не могу конкретно сказать, уходит он или нет, но очевидно, что в условиях, когда тысячи человек ежедневно практически гибнут в Украине, вопрос по 1000 или даже 2000 человек, ну, не может быть на первом плане.
3: Як вы отчуваете, какие маете внутренние такие уластные свои прогнозы? Куда теперь рухается эта ситуация? Чи можем мы уже чекать вызволение в ближайшие месяцы? Чи все ж таки вам подается это как некая такая фаза заморозки?
2: Освобождение определенного количества человек, я думаю, будет в ближайшем месяце или даже в ближайшие несколько недель, когда Коул приедет туда. Я думаю, что он не уедет с пустыми руками. Ну, потому что он обычно отвечает за свои слова.
3: А может, как вы в этих списках чекаете, как вызволили? Хотели погучить это имены?
2: Наш дом, очевидно, ждет в этом списке Александру Полинович и ее подельников по делу черных соловьев. Это анархисты, антифашисты и люди, которые боролись за мир.
1: І такая вось актуальная інфармацыя ад правабожанчага цэнтру «Вясна». На сёння ў Беларусі 839 палітвязняў. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го года палітычнымі вязнямі былі прызнаныя 4619 чалавека, гаворыцца на старонцы праваабарончай арганізацыі. 5 хвілін зараз застаецца да 9-го Беларусі, да 8-го Польшчы. Навіны наперадзе ў нас неўзабаве. Там такія вось тэмы. Дональд Трамп зноў выступіў, зноў жорстка папярэджвае Іран. Украіна працягвае перамовы з міжнароднымі партнёрамі наконт абароны неба. Праз 5 хвілінаў нагадаю, гэтыя ды іншыя тэмы падрабязней у навінах у нашым эфіры.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Будем разом, Калявацька, зараз закранаем чарговыя тэмы. Пасля вялікага амаль 20-гадовага перапынку на сцэне вернуўся лідар гомельскага рок-гурта «Маламеста» Тимафей Яжоў. У Варшаве артыст зладзіў сольны канцэрт, які складаўся з двух частак. Ну і таксама, які настрой музычны зараз у эміграцыі. Пра гэта і не толькі з ім пагутарыла Марына Савіцкая.
2: Я адважыўся на канцэрт у Варшаве.
3: Как само собой получилось. Я очень давно не выступал. Вот недавно только с этой весны, наверное, начал выступать. Понемножку там с квартирников, потом еще в волонтерском центре у меня был концерт. Я хочу попробовать повыступать, где возможно. И тут я вспомнил, что есть Варшава, что есть проторенные тропки, есть друзья, которые тут играли, и можно попробовать. Вообще беспроблемно получилось договориться. Мы договорились буквально за полдня все.
2: Расскажи, коли ласка, про репертуар этого вечера.
3: В основном мировые хиты. Ну, то, что я считаю мировыми хитами. Когда-то у меня был период, когда у меня была группа, когда я писал свои песни активно, мы активно выступали. Но это было 20 лет назад. Потом это немножко отошло. Я продолжаю иногда там писать свои песни. У меня был еще 10 лет назад другой музыкальный проект, полностью авторский, да, со своими как бы песнями, текстами. А сейчас я это очень редко делаю. В любом случае у меня есть к этому природная склонность петь песни, да. И вот все, что я буду петь, это то, что я вот приехал в Польшу, играл вот просто дома у себя или друзьям сидя. Это вот то, что накопилось, то, что я пробовал играть, и то, что у меня неплохо получалось, скажем так. Петь мне

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 26 травня. У такий ж день 1913-го у Петербургу отбылся первый в свете полет шматмоторного самолета, который был створен молодым инженером Игорем Сикорским у якости опытного самолета для стратегичной выведки. Самолет имел назву «Грант» альбо «Великий Балтийский», а после некоторых допрацовок стал «Русским Витязем». Самолет, который переузыходил по померах и вазе усе побудованные до того часу самолеты, поклал початок новому керунку у авиации, тяжкому самолетобудованию. Машина молодого инженера распочала новую сторонку у истории сусветной авиации. Праз 2.5 месяца гэты ж самолет установил рекорд, протрымавшийся у поветры 1:54 с пассажирами на борте, яких было 7 человек. По сутности, русский «Витязь» стал родопочинальником усіх пассажирских авиалайнеров, тяжких бомбовиков и транспортных самолетов.
0: Нагодник.
1: 26 травня 1938 у немецким городе Вольфсбург почалося будаўніцтва найбуйнейшага аутозавода Volkswagen. Гітлер асабіста заклаў першы камень пад завадскую новабудоўлю, а неўзабаве была створана фірма Volkswagen Werk GmbH. Падчас Другой сусветнай вайны будаўніцтва было прыпынена, а завод перапрафіляваны на вытворчасць ваеннай прадукцыі. Пасля заканчэння вайны прадпрыемства патрапіла пад кантроль ангельцаў. Яны і зрабілі заводу заказ на 20 тысячаў аўтамабіляў, і ў 1947 годзе культавы зараз «Жук» быў выстаўлены ў Гановеры і прыцягнуў да сябе вялікую ўвагу. Неўзабаве завод атрымаў заказы на аўтамабілі з многіх еўрапейскіх краінаў. На Volkswagen прыйшлі дыпламаваныя інжынеры з вопытам працы на аўтазаводах. З іх прыходам аўтамабіль быў удасканалены, была наладжана сетка аўтасервісу, пастаянна вялася праца з кліентамі, а таксама была адкрыта сетка дачынных прадпрыемстваў за мяжой. Усё гэта дапамагло Volkswagenу стаць найбуйнейшым нямецкім індустрыяльным канцэрнам са шматмільённымі гадавымі даходамі. У 1960 годзе Volkswagen был реорганизованы у акционерное товариство, а ягоны «Жук» литарально опановал свет. Але спад продажаў на автомобильном рынку примусил компанию надать увагу новым распрацовкам, и у 70-х годах з'явилися принципово новые модели, наибольш удалым з яких стал «Гольф». Менавіта гэтая модель отзначила собой новый этап конкуренции у вытворчасці класса компактных автомобилей, які стали называть «Гольф-классом». У цяперашні час немецкий автомобильный концерн Volkswagen один з найбуйнейших у свете, мае свои заводы у 15 краинах и выпускае автомобили под марками Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti и Lamborghini.
0: Нагодник.
1: 26 травня 1989-го больше за 8 тысяч американских радиостанций провели суместную акцию у прямым эфиры с мэтой продемонстрировать грамадству могутность радио. И зрабили это вельми красамоўна. У 7:42 раницы усе разом яны змоўклі на 30 секунд.
0: Нагодник.

Мэнск грани оркестра на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берести Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Витаю усіх, особливо тих, кто может только-только до нас долучился. Традиционно нагадываю про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Опадка у не чакается. Температура по ветра от 21 до 24 тепла. Ветер полночно-заходний 7-9 порывами до 15 метров на секунду. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не в забаве, да, чакайтеся.

стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

Бруд, то на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Опадка у не чакается. Температура по ветра от 21 до 24 тепла. Ветер полночно-заходний 7-9 порывами до 15 метров на секунду. Атмосферный тиск выше из-за норму.

Российские войски нанесли удар по Одессе. Святлана Тихановская усклала кветки до мемориалу на Майдане Незалежности. Цены на нерухомость у Беларуси бьют рекорды. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 6 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 26 травня 1946-го народился Мик Ронсон, ангельский гитарист, аранжировщик, композитор и музычный продюсер. Ягоная музычная карьера почалася у йоркширском гурте The Rats, где он грал с 67-го года. С альбома The Man Who Sold the World почалося ягоная супрацовництво с Дэвидом Боуи. Мик Ронсон принял удел у записи 5 альбомов Боуи у початку 70-х у якости гитариста, клавишника, аранжировщика ды продюсера. У тые ж годы он продюсовал альбом Лу Рида «Трансформер», написавший несколько аранжировок, у приватности для знакомитой песни «Perfect Day». Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 травня 1964-го народился Леонард Альберт Кравец, ти просто Лэнни Кравец, американский R&B-музыка, автор песень, мультиинструменталист, продюсер ды аранжировщик. Ягоны стиль злучая разом элементы таких музычных кірунков, як соул, фанк, регги, психоделия, ды фолк. 4 годы запар отрымливал Грэмми у номинации «Лепшая мужчинская вокальная рок-выкананне» с 98 по 2002. У списе телеканала VH1 100 найвеликших артистов хард-року Лэнни Кравец стоит на 93-м месте.

0: Жыцця дыяспоры беларускай і цяпер ужо ў Грузіі. У каардынацыйную раду новага склікання абраны праваабаронца, актывіст беларускай дыяспоры Грузіі Раман Кісляк. Пра тое, чым ён плануе займацца ў бліжэйшыя 2 гады, распавядзе сам праваабаронца.
1: Ну, прежде всего, мой приход в Координационную Раду связан с тем, чтобы усилить голос белорусов в Грузии. Мне кажется, что у нас белорусов, которые здесь живут или находятся, в общем-то, сложное положение с легализацией, и те, кто хочет уехать, тоже не у всех это получается. Поэтому вот прежде всего на это буду фокусировать свое внимание в работе в Координационной Раде. Также очень важный вопрос – это улучшение эффективности работы демократических сил, прежде всего, Координационной Рады. Мне кажется, она достаточно неэффективно работает. Та реформа, которая была начата в 2023 году, она не была завершена. Ее необходимо завершить и быть более
2: эффективной. Сегодня Грузия отмечает День Незалежности. Скажите, чи можно так сказать, что белорусы, которые живут в этой стране, и они находятся тут в безопасности?
1: Пока что не было случаев экстрадиции белорусов к Грузии в Беларусь. То есть запросов нет. Мы знаем о некоторых случаях депортации, но, насколько мне известно, он не касается политически активных белорусов. К сожалению, тут белорусы совершают преступления, правонарушения, становятся нелегалами в Грузии, и, в общем-то, именно за это грузинские власти депортируют. Недавно было несколько человек депортировано. Пока что политически активные белорусы, они либо подаются на убежище, либо другим образом легализуются в Грузии, и таких депортаций нет, мы их стараемся предотвращать.
2: Вот вы кажете про злочинство. Тебе дома за какие злочинство депортуют белорусов? Это связано с наркотиками, те и некие иншие криминальные злочинства?
1: Есть, разные есть преступления. К сожалению, белорусы тоже совершают преступления и в Грузии. Также сейчас есть возможность у грузинских властей депортировать, оказывать во въезде за совершение определенных правонарушений. Это, допустим, как они считают, блокирование дорог, если кто-то во время митинга вышел на проезжую часть, хотя уже там машины не ездят, но камеры фиксируют это. И потом белорусам прилетает за это в виде отказа во въезде или депортации. Также за совершение преступлений, к сожалению, такие связанные с хранением наркотиков и с кражами, грабежами.
2: Давно у грузинских и белорусских СМИ была информация про то, что всем белорусам отмовлено у международной обороне, в додатковой обороне. Что далее робить белорусам, которые остались у Грузии?
1: Пока еще не всем белорусам отказано, кто подался. Есть еще дела, которые находятся на рассмотрении. Те дела, которые рассмотрены, да, им всем белорусам отказано в международной защите. Это то есть и в статусе беженца, и в статусе дополнительной защиты. Те белорусы, которые подаются на убежище, они находятся, большинство из них подавляющее, находятся в статусе просителя убежища. Это тоже достаточно, хоть и временный, но достаточно такой надежный статус, который не позволяет депортировать и позволяет легально находиться. Более того, что этот статус, люди с этим статусом не подпадают под действие нового закона, который требует получения права на трудовую деятельность. Поэтому люди входят в эту процедуру. Есть, правда, 2 человека, которые вошли уже по новой процедуре, и там гораздо сложнее ситуация. В ускоренном порядке рассматривается, и это усложняет обжалование, скажем так, так как нет гарантии невыдворения. Но, тем не менее, жалование в судах, но протягивает возможность нахождения. Не так много белорусов находится в этой процедуре, это около 80. Часть из них сами выходит. Часть подают в суд и обжалуют. Несколько дел завершены в апелляционном суде, и там путь только либо уезжать, либо подаваться в международные органы по правам человека. Это Европейский суд по правам человека, комитет по правам человека, комитет против суда.
0: Па словах праваабаронцаў, у Грузіі жыве больш за 7 тысяч беларусаў, аднак іх колькасць паступова скарачаецца.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Працягнем музычны тэмат. Беларускі мужчынскі гурт «Касары» паспяхова выступіў у фінале аднаго з самых прэстыжных фольк-конкурсаў Польшчы «Нова традыцыя» і атрымаў спецыяльную ўзнагароду першая праграма польскага радыё. Сам канцэрт прайшоў у Варшаве у студыі польскага радыё імя Вітольда Лютаслаўскага. Менавіта там «Касары» прадставілі мужчынскія спевы ў сучасным гучанні з элементамі электронных аранжыровак. Уражаннямі дзеліцца лідар калектыву Сяржук Доўгушаў.
1: В зале пришло добро глядачов. Мне здавалося, что было наот полова, ці наот больш беларусаў. Я до гэтага дал пост и так само разлетелося, что приходится потрымать своих. Ну, конечно, больш за все глядел эфир, и там мне там скидывали фотоздымки, там вот мы глядим ваш эфир, вы так классно выступили, там комментили некие посты. А просто у меня была идея запытать в зале, кольки там белорусов, кольки, але я уже думаю, не буду уже никого делить. Добро принимали и польская публика, и добро белорусская. То есть, когда уже после концерта я бачил, там были белорусы разные, они там подходили, казали, неких знакомых людей, неких журналистов бачил так само. И шмат поляков подходило, мне это казали. Вельми им сподобалось. Это приятно.
2: Что важного было пошуто от жюри конкурса?
1: Потом размовляли с головными жюри, что им вельми сподобалось именно это сам этот эксперимент, что с нами был музыкант, який вот просто включился и додал этой атмосферы. Вот он не брал на себя, не перетягивал именно там с какими-то спецэффектами, именно это долучился как удельник гурта. Два, что вельми сподобалось моц и энергия, и сам спел мужчинского, потому что это совсем мало, не часто можно почуть. И женщинка на уголе сказала, что ей, для ее, ну, это, она закрывала очи, для ее было просто, вот она першиню почула такие вот мужчинские спевы, какие вот просто кранают, какие просто для ее, ну, часом совсем мало учить белорусское, там спевная традиция, это уголом, почуть белорусскую мову в песнях, это уже так само вельми редкая з'ява. А вот тут ей особо что мужчинские спевы, это вельми моцно, ну и пожидала, да, чтобы протягивали, не спынялись, и вот далей-далей шли наперед.
2: То можем констатовать таким чином, что цікавость до белорусской культуры присутнейшая у Польши?
1: Так, так, она, как я кажу, что часом мало что ведомо, але колены чуют, вот они это, я кажу, подтримали, они это зрозумели, что это варто того, и вот была это наша узнагорода. Таму пацверджання.
2: І па выніках гэтага конкурсу, то чакае гурт «Касары» далей, запіс альбому, тур, што гэта можа быць?
1: Ну, мы агулам зараз будзем працаваць над новай праграмай, новым рэпертуарам. Таксама я спадзяюся, мы працягнем менавіта з музыкантам, з гэтым нашым новым Стасам рабіць трэкі, якія мы запішам неўзабаве. Ну і, канешне, будзем рыхтавацца да гэтага сольнага канцэрту, які адбудзецца, верагодні ўсё, восенню ў студыі, у вялікай залі Польскага радыё.
2: А вось дарэчы, на конкурсе былі адзіныя замежнікі беларусы?
1: Не, там былі вельмі шмат было міксаў розных там, і пераважна, канешне, палякі былі, пераважна. Але былі ў складзе польскіх гуртоў, польскіх калектывов, некі прадстаўнікі іншых нацыянальнасці, гэта дакладна. Мне агулам, што нам далі эту ўзнагароду, это вялікае шчасце, што Караліна Матушкевіча, свет добра знаёмая, і мы выступалі не раз, яна вот вартая, вот гэта ўзнагароду, вось яна дакладна вартая.
0: Кажа Сяржук Доўгушаў. Вядома, што сябры журы конкурсу «Нова традыцыя» адзначылі, што выступ «Касароў» стаў адным з прыкладаў сучаснага падыходу да працы з традыцыяй. Яны падкрэслілі, што калектыў не проста аднаўляе народныя песні, а пераасэнсоўвае іх у актуальным музычным кантэксце. Што ж тады і мы паслухаем трэк з іх дэбютнага альбома.

0: Захляне солнца в темные часы.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
3: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
4: Украина вызначила цели у Беларуси на выпадок открытого удела Лукашенко в российской агрессии, поведомляют СМИ. У Европы спробуют вырешить проблему большего утягивания Беларуси в войну. Навученцы другого Гайновского лицея с додатковым учением белорусской мовы собираются в Париж.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
4: Почнем с информации датычно российско-украинской войны. Украина вызначила первые 500 целей на территории Беларуси, по яких будут нанесены удары у выпадку, коли Лукашенко вырешится наступать разом с Россией. Про это со спасылкой на паблик «Ukraine Context» передае Униан. У той же час генеральный секретарь ААН Гутерреш заявил, что глубоко занепокоены планами России нанести новые удары по Киеве. Заява прогучала после того, как Москва обвестила об подрыхтовце систематичных удару по украинских центрах принятия решений и оборонным предприемствам. Гутерреш подкреслил, что дальнейшая эскалация только повялишит покуты цивильного населения и отдалит перспективу миру. Эскалация конфликту и Беларусь у гэтым умешанная. З Европы белорусского диктатора попереджуют про отказность. Такие политичные выники недавнего звонка президента Франции Эммануэля Макрона у Минск. Проблема есть, у Европы я ее вырашают, каже Вадим Мажейко, политичный аналитик, керавник Института беспековых доследований имя Костюшки.
5: И это все, конечно, помогает Европу более серьезно подходить до риска эскалации. Это в том лику так и у них отымливание информации и послание сигналов в данном случае Лукашенко. Я бы тут нагадал, что сейчас для НАТО не самые простые часы, когда Европа берет на себе больше лидерства. Это важно, это добро. И так европейское лидерство – это аккурат с Германией и Франции, особенно у беспековых пытаниях и ядерной беспеции.
4: Президент Франции спробує взять на себе роль головной фигуры у Европы. Европейской политике. И он говорит от имя Европы, как керавник одной страны у Евразвязи, якая имеет ядерный потенциал, протягивая Вадим Мажейко.
5: Вельми добре, что Макрон такое лидерство бере. Серед этого, серед этих меров, есть и телефонование Лукашенко, которое, как я понимаю, было далеко комплементарным, и говорка аккурат шла про эти погрозы, про решение не увязываться в эскалацию. Себе уявить можно шмат чего яскраво в месте Лукашенко, кто будет с ним, кто будет с белорусской территорией. У выпадку такой ядерной эскалации.
4: У Минску все частей стали нагадывать про ядерную зброю на территории Беларуси, якую передала Россия. Пытание мая великую секретность. Публичных доказов наявности российских ядерных боеголовок у Беларуси нема. Поводле заяв российского и белорусского боков, зброя застается под полным контролем России. До інших тем. Предпринимательница, фитнес-тренер и блогер из украинского города Хмельницкого Алена Мандзюк с дзяцінства займается волонтерством. Теперь она активно подтримливает украинских ваяров и рассказывает про складанности у этой деятельности.
6: Я проходила абсолютно разные периоды. У меня был очень важкий период, когда я каждого дня. Я забывала про то, напевно, что я, что у меня есть дети, у меня есть работа. Я віддавалась повністю запитам и потребам, які я віддавала. Я дуже швидко згоріла. У мене просто розпочався депресований такий стан, з якого мені потрібно було біля півроку, щоб вийти за допомогою лікарів, лікування, терапії. І під час лікування я зрозуміла, що найважливіше – це в першу чергу – це турбота про себе. Тоді, коли ти турбуєшся про себе, на першому місці в тебе ти, тоді ти можеш бути опорою для когось іншого.
4: Днями блогер поділилася своїм досвідом на варшавському форумі «Be Brave Like Ukraine». Яна відзначила, що на події відчула, як шмат людей – і не тільки з України, займаються доброчинністю на користь Києва. До місцевих подій. Навученці другого Гайновського ліцея з додатковим вивченням білоруської мови, удільники мастацьких колективів Зніжка і Лявоніха хутко відправляться у подорожжя у Париж. Там з 29 травня по 1 червня пройде 12-й фольклорний фестиваль «Агні Парижа». Як повідомляється у офіційному аккаунті Гайновського повіта у Фейсбуку, молодь буде годно представляти подляжское воеводство. Мы с радостью подтримали молодь у реализации мары, означается там, бо Гайновский повет является стратегичным партнером поездки, так само, как маршалок подляжского воеводства Лукаш Прокорым и город Гайновка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 17-19 вышэй за нуль. Далей перадаем на бліжэйшую гадзіну слова нашым калегам з еўрапейскага радыё.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
8: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
9: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 26 траўня.
8: Як еўрапейцы ацэньваюць магчымую пагрозу новага ўварвання ва ўкраіну з боку Беларусі?
10: Лючым усе свае мощнасці, выкруцім на максімум і пачнем нападаць на Кіеў, бамбіць проста як апошні раз.
9: Роману з Захадам не будзе. Невясёлы прагноз Махоўскага.
11: Не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
8: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і Эбола?
12: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
9: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: у розмові з журналістами. Рина значила, що пакуль не визначилася з підтримкою у виборах, але виступила супроць того, каб у політику йшли представники реаліті телебачення. Яна підкреслила, що гэта уже проходили, згадавши приклад Дональда Трампа, чий політичний рост почався після уделу у шоу «The Apprentice». Ліза Рина найбільш відома по ролі Біллі Рейджерс у серіалі «Мелроз Плейс», а так само, як одна з удзельниць мыльнай оперы «Дні нашага жыцця». Акрамя того, яна здымалася у реаліці-шоу «Сапраўдная хатняя гаспадыня Беверлі-Хіллз». Актрыса дадала, што Лос-Анджелесу патрэбны кіраўнік з палітычным досведам, а не чарговая тэлезорка, і адзначыла, што горад павінен выбіраць сярод кандыдатаў з рэальным досведам кіравання. У Злучаных Штатах ва ўзросце 95 гадоў памёр легендарны джазавы музыка Соні Ролінс, адзін з самых уплывовых тэнравых саксафаністаў у гісторыі джаза. Пра смерць артыста паведаміла яго сям'я. Ролінс стаў вядомым яшчэ ў 50-х гадах мінулага стагоддзя і лічыўся адным з галоўных наватараў джазу нароўні з Джонам Колтрэйнам. Ён стварыў такія знакамітыя кампазіцыі, як «Колео» і «Доксі», а за сваю кар'еру атрымаў прэмію «Грэмі» за ўнёсак у музыку, нацыянальны медаль мастацтва ў Злучаных Штатаў і ўзнагароду «Кеннеді Цэнтр Аўнорс». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Успышка хантавіруса і трывожная сітуацыя з ліхаманкай Эбола – праблемы, якія яшчэ да нядаўняга часу падаваліся беларусам зусім далёкімі.
2: Спецыялісты адзначаюць, што праз глабальнае пацяпленне клімату інфекцыі, якія раней былі ўласцівыя субтропікам, паволі перабіраюцца ў нашыя ўмераныя шыроты.
1: Як менавіта апошнія успышкі паўднёвых хваробаў звязаныя са змяненнем клімату і ці варта ўжо непакоіцца беларусам?
2: На гэтае пытанне адказала кандыдатка геаграфічных навук, экспертка па пытаннях клімату з альянсу «Зялёная Беларусь» Ганна Скрыган.
1: Паслухаем.
3: Во-первых, пацяпленне клімата вызывает изменения, так сказать, ареалов обитания всех патогенных микроорганизмов. То есть это Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что из-за потепления климата смещаются к северу не только природные зоны, но и за ними идут возбудители инфекционных заболеваний. И по всем прогнозам Всемирной организации здравоохранения будет рост таких инфекционных заболеваний в нетипичных для этого широтах, да, то есть то, что те инфекции, которые раньше были характерны для субтропиков, они начнут появляться у нас в умеренных широтах. Ну, потому что здесь стало теплее. ВОЗ все время это обозначало как проблему, потому что у нас жителей нету к этим патогенам какого-то иммунитета, потому что мы никогда только в поездках сталкивались с этими. И, конечно, это можно решить проблему с помощью вакцинации, но опять-таки это упирается в вопрос денег. То есть богатые страны могут изменение распространения инфекционных заболеваний каким-то или там паразитарных заболеваний, которые связаны с какими-то паразитами, которых раньше у нас вообще не было ни под каким предлогом, могут это как-то скоординировать, уменьшить и так далее. А вот там, где нельзя будет финансово позволить себе вот эту тотальную вакцинацию, в тех странах будут, в бедных странах, соответственно, будут проблемы. Это первый аспект. Второй аспект – изменяется активность тех паразитов и инфекций, которые у нас уже есть. Вот возьмем тех же клещей, которые из-за того, что климат теплеет, они становятся активными чуть ли не в течение года. И так как зимы теплые, нет морозов, то есть, в принципе, уменьшение популяции за счет там, того, что кто-то из них не доживает до весны, не происходит. То есть второй аспект – это вспышки уже имеющихся инфекционных заболеваний на данной территории, которые связаны, что все вот эти вредные организмы, все инфекции любят, чтобы было тепло и влажно. И вот с потеплением климата они как раз такой вот момент у себя получают.

0: Это второй аспект. Третий аспект, который может быть связан с изменением климата, это высвобождение законсервированных микроорганизмов. Имеется в виду, что если начинается интенсивное таяние ледников или интенсивное таяние вечной мерзлоты, то наружу могут выходить и оттаивать те микроорганизмы, которые там заключены. Но они могут быть по своему свойству, характеристикам быть, собственно, безвредными изначально, но опять-таки, так как мы с ними не соприкасались там, в течение нескольких тысяч лет, у нас может не быть к ним иммунитета, и это может представлять собой проблему. Такие статьи публиковались на предмет исследования ледникового керна в Антарктиде уже сколько-то лет тому, да, потому что там было интересно посмотреть на эту жизнь во льду и подо льдом. Были обнаружены микроорганизмы, и уже при начальных стадиях исследования, уже, наверное, порядочно, там больше 10 лет назад, была зафиксирована вот такая возможность превращения их в потенциальные угрозы инфекционных заболеваний для современного человечества из-за того, что мы с ними давно не соприкасались, а их в другой среде и не было. Ну и четвертый аспект, который бы я обозначила, это специфик распространения пандемии, связанного в том числе со спецификой коммуникации и жизни современного человечества. То есть совершенно недавно я прочитала статью о том, это исследование ковида, и оказалось, что Испания, изоляция тотальная, в отличие от Белоруссии. И оказалось, что 15 человек в одном доме заразились из-за вентиляции, да, то есть у них была вот такая общая вентиляция, вертикальная в ваннах, такая же, как и у нас. И если до ковида думали, что это невозможно, то вот этот вот случай доказал, что это в принципе вероятно. И примерно по той же причине возникают проблемы легионеров и проблемы вот с вирусами на круизных лайнерах и вообще в таких замкнутых пространствах. И так и в больнице такое тоже бывает, когда патоген попадает в систему вентиляции и быстро разносится в сообществе, а сообщество замкнуто, ни самолета там, ни с корабля некуда деться, и практически все сразу, даже соблюдая какой-то гигиенический режим, но все находятся под каким-то риском. То есть, ну и пандемия ковида тоже показала, что организовать вот это вот тотальное ограничение, тотальный такой локдаун, возможно, ну это просто вот это тогда должно стать все буквально, да? Вот, то есть самолеты не летать, люди из дома не выходить, при этом там еще, вот еще теперь добавим, что делать с вентиляцией. То есть это четвертый фактор, то есть ритм и способ жизни современного человечества, который позволяет микроорганизмов и пандемии распространяться очень быстро.
1: Якія хваробы чакаюць беларусаў?
2: Адказвае Ганна Скрыган.
0: Беларусь – это часть центрально-восточной Европы, и эта часть вместе со странами Балтии, вместе с Польшей, на континентальной Европе самый быстрый рост среднегодовой температуры. То есть это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой. То есть вот это наше срединное центральное положение в Европе нас на самом деле не спасает. Второе, что следует отметить, что в Беларуси фиксируются уже необычные паразитарные инфекционные заболевания. И если они раньше были связаны с тем, что человек съездил и неудачно отдохнул, например, посидев на песочке без защиты, на песочке там в Индии, к нему залез какой-нибудь паразит, и притом поэтому ему пришлось спасать, Вот, то сейчас этими заболеваниями, слава богу, их только там какие-то считанные случаи, но их уже можно, вот эти непривычные паразитарные инфекционные заболевания, непривычные с точки зрения не характерные для Беларуси, можно получить и в Беларуси тоже. То есть на самом деле нам скоро надо будет себя вести так же осторожно, как мы себя ведем осторожно на отдыхе в экзотических странах. Там не пить сырую воду, там не садиться там, или на пляж без покрывала, или на песочек, или еще там что-то. То есть вот таким вот образом. То, что происходит с клещами, я думаю, что уже все белорусы заметили. То есть еще травы толком нету, а клещи уже есть. Они активизировались, и отмечается в Беларуси, что они практически полный год активны. И связано это в том числе и с тем, что теплые зимы. И вот они, если раньше было каких-то два пика, там весной и осенью, то теперь клещи активны постоянно. И это тоже вот последствия такого климатического изменения. Что еще? Появилось очень много вредителей сельскохозяйственных, которые раньше были не характерны, и лесные вредители. Например, вот эта вот каштановая мушка, которая у нас раньше и не было, но которая безжалостно съедала каштаны в Киеве, теперь стала нашим привычным спутником в городах и тоже оказывает свое вот такое вот негативное воздействие на зеленое насаждение города. Ну и как приспосабливаться, то есть если мы говорим о каком-то личном уровне человека, то скоро мы столкнемся с необходимостью вакцинации, к этому надо относиться серьезно, да, с необходимостью там осторожности, вот такой, как мы обычно на отдыхе в таких экзотических странах используем. А если говорим о лесном и сельском хозяйстве, то, по всей видимости, надо будет менять вот эту вот обработку инсектицидную, которая связана с борьбой с такими вредными насекомыми, уничтожающими леса, либо наш урожай.
1: Гэта была экспертка па пытаннях клімату Ганна Скрыган, якая распавяла, як глабальнае змяненне клімату можа паўплываць на здароўе беларусаў.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Светлана Тихановская сустрелась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белпол назвал еще одну белорусскую компанию, якая допомагает России у вытворчести боеприпасов. У Беларуси на 80-м годе життя померла поэтка Раиса Боровикова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня в Киеве проходил международный саммит городов и регионов. Перед его початком Светлана Тихановская и белорусская делегация встретились с Владимиром Зеленским. Про это поведомила пресс-служба украинского президента. На встрече с Тихановской президент Зеленский заявил: «Мы все поддерживаем имкнение народа Беларуси позбавиться от российского вмешания и ведаем, что Россия спробует теперь еще больше утягнуть Беларусь у эту войну супроть Украины. И мы ценим каждую прояву поддержки от белорусов для свободной Украины и ведаем, что будет день, коли помеж нашими державами знов будут добрососедские отношения на основе реальной незалежности и Украины, и Беларуси от Москвы». Как поведомляется у телеграм-канале украинского лидера, Украина николи не была погрозой для Беларуси. И мы удячны тем белорусам, которые с Украиной теперь, коли вырашается лёс и нашей незалежности, и незалежности каждого народа, який мяжуя с Россией, отзначил украинский президент. У складе белорусской делегации у встречи удельничали наместник керавницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка и дарацы Тихановской Франок Вячорка и Дянис Кучинский. Белорусское товариство «Замежованной отказностью элементарной машины» допомагает россиянам налаживать вытворчесть выбуховки и боеприпасов. Про это доведалась организация былых белорусских силовиков «Белпол». У приватности эта фирма зарабила, поставила и смонтовала на вытворчих площах Чебоксарского вытворчего объединения имя Чапаева линии працы с алюминиевым порошком, тротилом и гексогеном, ключевыми компонентами выбуховки артиллерийских и реактивных снарядов. Обсталявание компании «Элементарные машины» находится у самом початку линии начиня боеприпасов. У «Белпола» означает, что белорусское обсталявание было сделано на основе комплектующих замежной вытворчести. До інших тем. Ворог у нас один – это диктатура. Тому треба домовляться и дискутовать, кажуть новые сябры координаційної ради. У минулую пятницу виборча комиссия затвердила выники выборов и постановила, что нема причин их не признавать. У координаційної ради так само новые особы. Анастасия Сверкова со спису «Европейский выбор» оценивая политику за мяжой як змагання.
4: Коли мы навод кажем с 20-го года, это завсюди некая боротьба. И тому казать, что зараз не к нам тяжей, чем было ранее, ну так не, мы завсёды у нас все равно ворог у нас один, это диктатура. Кольки б не было вот этих выборщиков, это больше-меньше кажется об тем, как люди готовы брать удел, лень об тем, какие у нас есть проблемы.
3: Иншая удельница спису «Европейский выбор», представница по экономице и финансов объединенного переходного кабинета, а теперь еще и сябра координационной рады Алиса Рыжиченко признает, что кризис есть, але нагадывая, что аккурат координационная рада – пляцовка для дискуссий.
5: Кризис есть, але тут питание до тех людей, которые створяют этот кризис. Потому что, например, когда я працювала и працую в кабинете, и я сподіваюся, что так будет так само в координационной раде, мы завсёды открыты до супрацы с разными политиками, у которых разные меркования. И на мой погляд, это добро, когда есть разные политики, которые представляют меркования разных людей. Мы должны находить некий компромисс и идти на сам речь до европейских политиков с одной повесткой.
3: Перед собой такие задачи ставят делегаты 4-го скликания координационной рады. До сумной новины. Сегодня стало известно про смерть белорусской поэтки, прозаика и перекладчицы Раисы Боровиковой. Про это поведомили ее родные у соцсетках. Смерть поэтки комментует пресс-секретарь Международного союза белорусских письменников Тихон Чернякевич. И он означает ее самобытность и особливое место у поколения белорусской поэзии другой половы 20-го стагоддя.
6: Раиса Андреевна была поэткой поколением Розанова, Евгения, Янищиц. Поколение, которое адлюстровало уже свободу, якая пришла с попередниками, с шестидесятниками, со Стрельцовым, с Короткевичем, с Бородолиным. Те тексты, которые она написала про кохание, она одна из наилепших, напевно, в белорусской поэзии. Не до конца оцененные и почуты сегодня.
3: Раіса Баравікова нарадзілася ў 1947 годзе ў Бярозаўскім раёне Берасцейскай вобласці. Працавала ў раённых і рэспубліканскіх выданнях. Была рэдактарам на кінастудыі «Беларусьфільм», а таксама займала кіруючыя пасады ў часопісах «Алеся» і «Маладосць». Аўтар палітычных зборнікаў, прозы і драматычных твораў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна зменіцца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановны, сёння 26 траўня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім абсалютна жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім перадаем, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце калі ласка уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, далучайцеся да нас, слухайце прыкольную, карысную, прыемную да якасную музыку і карысную інфармацыю на вольных хвалях. У ліс ужо спяваюць для нас, далей будуць План, Ліар, Форейнер, гарадскія ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Рэпартаж рацыі». Заставайцеся з намі, як заўжды будзе цікава.

повернусь туди, та живе шикидин. Ой, мама, шикидин, шикидин. Ой, мама, шикидин, шикидин. Ой, мама, шикидин, шикидин. Знов повернусь туди, де живе

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Светлана Тихановская сустрелася с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белпол назвал еще одну белорусскую компанию, якая допомагает России у вытворчести боеприпасов. У Беларуси на 80-м годе життя померла поэтка Раиса Боровикова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня в Киеве проходил международный саммит городов и регионов. Перед его початком Светлана Тихановская и белорусская делегация сустрелись с Владимиром Зеленским. Про это поведомила пресс-служба украинского президента. На встрече с Тихановской президент Зеленский заявил: «Мы все подтримливаем имкнение народа Беларуси позбавиться от российского вмешания и ведаем, что Россия спробует теперь еще больше утягнуть Беларусь у эту войну супроть Украины. И мы ценим каждую прояву подтримки от белорусов для свободной Украины. И ведаем, что будет день, коли помеж нашими державами знов будут добрососедские относины на основе реальной незалежности и Украины, и Беларуси от Москвы». Как поведомляется у телеграм-канале украинского лидера, Украина николи не была погрозой для Беларуси. И мы удячны тем белорусам, якія с Украиной теперь, коли вырашается лёс и нашей незалежности, и незалежности кожного народа, який мяжуе с Россией, отзначил украинский президент. У складе белорусской делегации у встречи удельничали наместник керавницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка и дарацы Тихановской Франок Вячорка и Денис Кучинский. Белорусское товариство «Забежованная отказностью элементарной машины» допомагает россиянам налаживать вытворчесть выбуховки и боеприпасов. Про это доведалась организация былых белорусских силовиков «Белпол». У приватности эта фирма зарабила, поставила и смонтовала на вытворчих площах Чебоксарского вытворчего объединения имя Чапаева линии працы с алюминиевым порошком, тротилом и гексогеном, ключевыми компонентами выбуховки артиллерийских и реактивных снарядов. Обсталявание компании «Элементарные машины» находится у самом початку линии начиння боеприпасов. У «Белпола» означают, что белорусское обсталявание было сделано на основе комплектующих замежной вытворчести. До інших тем. Ворог у нас один – это диктатура. Тому треба домовляться и дискутовать, кажуть новые сябры координационной рады. У минулую пятницу выборшая комиссия затвердила выники выборов и постановила, что нема причин их не признавать. У координационной рады так само новые особы. Анастасия Сверкова со спису «Европейский выбор» оценивая политику за мяжой як змагання.
4: Коли мы навод кажем с 20-го года, это за все некая боротьба. И тому казать, что зараз нет нам тяжей, чем было ранее, ну так не, мы завсёды у нас все равно ворог у нас один, это диктатура. Кольки б не было вот этих выборщиков, это больше-меньше кажется об тем, как люди готовы брать удел, лень об тем, какие у нас есть проблемы.
3: Иншая удельница спису «Европейский выбор», представница по экономице и финансов объединенного переходного кабинета, а теперь еще и сябра координационной рады Алиса Рыжиченко признает, что кризис есть, але нагадывая, что аккурат координационная рада – пляцовка для дискуссий.
5: Кризис есть, але тут питання до тих людей, які створають гэты кризис. Тому что, наприклад, коли я працювала і працюю у кабінеті, і я сподіваюся, що так буде так само у координаційній раді, ми завжди відкриті до супраці з різними політиками, у яких різне меркування. І на мій погляд, гэта добре, коли є різні політики, які представляють меркування різних людей. Ми повинні знаходити некий компроміс і йти на сам реч до європейських політиків з одною повесткою.
3: Перед собой такі задачі ставять делегати 4-го скликання координаційної ради. До сумної новини. Сьогодні стало відомо про смерть белорусской поетки, прозаїка і перекладчиці Раїси Боровікової. Про гэта повідомили її родные у соцсетках. Смерть поетки коментує прес-секретар Міжнародного союза белорусских письменников Тихон Чернякевич. Ён означає її самобытность і особливое місце у поколенні белорусской поэзии другой половой 20-го стагоддя.
6: Раиса Андреевна была поэткой поколением Розанова, Евгения Яніщиць. Поколение, которое адлюстровало уже свободу, якая пришла с попередниками, с шестидесятниками, со Стрельцовым, с Короткевичем, с Бородолиным. Те тексты, которые она написала про кохание, она одна из наилепших, напевно, в белорусской поэзии. Не до конца оценена и почуты сегодня
3: Раіса Баравікова нарадзілася ў 1947 годзе ў Бярозаўскім раёне Берасцейскай вобласці. Працавала ў раённых і рэспубліканскіх выданнях, была рэдактарам на кінастудыі «Беларусьфільм», а таксама займала кіруючыя пасады ў часопісах «Алеся» і «Маладосць». Аўтар палітычных зборнікаў, прозы і драматычных твораў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў сераду 27 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
7: Вітаю, шановные, сёння 26 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эл Джолсон, Пегі Лі, Лу Рыд, Лэні Кравіца, таксама гурты The Band, The Guess Who, Fleetwood Mac, Alpha Will ды Dream Theater. Далучайцеся. 26 траўня 1886 нарадзіўся Эл Джолсон, сапраўднае імя Аса Йоэлсон, амерыканскі артыст, які стаяў ля вытокаў папулярнай музыкі ЗША. Выбітны шоўмен, які нарадзіўся ў літоўскім мястэчку пад Коўнам, распрацаваў фірмовыя рысы свайго сцэнічнага стылю, псеўдаоперную манеру выканання, экспрэсіўную жэстыкуляцыю, нязмушаныя зносіны з аўдыторыяй ды ўкрапванні мастацкага свісту. Да 20-х гадоў мінулага стагоддзя ўся Амерыка казала пра харызму маладога выканаўцы, а ягоны дар наладжваць псіхалагічны кантакт з любой аўдыторыяй адзначаў у сваіх успамінах сам Чарлі Чаплін. На алеі славы Галівуду маюцца тры зоркі ў памяць аб найвялікшым эстрадным артысці свету, як называла Эла Джолсона амерыканская прэса.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 травня 1964-го народился Леонард Альберт Кравец, ти просто Лэнни Кравец, американский R&B-музыка, автор песень, мультиинструменталист, продюсер ды аранжировщик. Ягоны стиль злучая разом элементы таких музычных кирунков, як соул, фанк, регги, психоделия, ды фолк. 4 годы запар отрымливал Грэмми у номинации «Лепшая мужчинская вокальная рок-выкананне» с 98 по 2002. У списе телеканала VH1 с тонной великших артистов хард-року Лэнни Кравец стоит на 93-м месте.

0: Вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
2: Радио Рация. Сямятычы.
3: Кобрин.
2: Высокая.
3: Яно Подляшки.
2: 99,2 FM.